0: Батуми, усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.
1: Azri galtane tsqali davri tsqasats vatsali tsera mominda gzebi davkhate khma amovire ritmi davtvale mitsa gavretsxe tsremli davghvare isle vatare ze avakhane